Ричард Тарджиуления. Мамо же под капу. Диабетес, анартритис, со нам пошли делать клапу. А с миром был смо сили, прешести, а швох кораки. Мы смо стара форишерия, здай не делаю веч таких. Ма эйну вимо веч, наш цайт живленских битк я мимо, ан, но бен не море смагат, только кратко мы сгубимо. Мы ромпи кольони,